0: Все, сильно все клиентов. Вечерок.
1: Ты с ним прийти. Эй, почему? Ты просто